одному. Верхушер, ведь скажи, но Матина Танай, лаковизну и амжинай. Танай, курдик, сойдет, колдун, любит и...

как некогда не помештую, как веш по кесрам, как глоботу мос, шулест бенамс, иргандулист дос, как буду вел рамос, гивянем асотос,